Всемогучнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мыслях, беседах и деяниях, много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал, зато просим Свята Девица Мария, все ангелы и святники, интуди вас просите за мя Бога, Небесского Отчета. Усмили се нас, Всемогучный Бог, отпусти нам наши грехи и нас приведи в вечное življение.